0: Ну, я думаю, что чувство патриотизма и гордости, и очень приятно, что нас пригласили.
1: Мы чувствуем себя патриотами. Мы горды, что нас здесь на сцену пригласили, потому что здесь мы впервые выступаем на концерте для роллшутов.
0: Для колясочников мы впервые, мы еще ни разу здесь не выступали для них.